0: голос за любимую песню прямо сейчас.
1: Главрадио.ру.
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
2: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике.

0: Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. VIP-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
1: ОРВВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Народ, деревня Калитна. Подробности в приложении VBJob. 18+.
2: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
2: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
3: О, нам давно нужна зимняя резина.
2: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
5: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: Кэш можем.

Условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.

слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob. РБ, ОКРН, 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. Кэш-можем.

Так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
1: ОРВВ. Украин 24-77-00-47-19-19. Московская область. Городской область. Народ. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Кэш можем.

выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ Банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.

0: утро в Москве.
1: Украшение каждого утра. Красавцы Лав Радио.
0: Да, каждое утро одно и то же. Вставать или не вставать, вот в чем вопрос. Да, конечно. Конечно, каждый решает сам. Но, на мой взгляд, ответ очевиден. Однозначно просыпаться с музыкой, с хорошим настроением, с красавцами. Лав Радио. Так что доброе утро, хватит терзаться. Здесь Сергей Сорокин. У меня подъем, кстати, специально для тебя в 5.30, чтобы к 7 самому уже быть заряженным на продуктивный день и каждого зарядить энергией. Впрочем, хватит, я думаю, рассказывать о том, как все будет здорово, весело и так далее. Пора действовать этим утром. Музыкальный подборка выше всяких похвал. Давайте оценим вместе. Горячий трек Best Persuades от Miley Cyrus с нового 10-го по счету студийного альбома, который вот только-только 18 сентября вышел в свет. И еще прозвучит Софи Элис Бэкстер, Murder on a Dance Floor. А сейчас всем нам подарят немного тепла и пожелают доброго утра Шакира и Burna Boy.

0: Красавцы Love Radio.
1: 7.18. Доброе утро. Пусть это напоминание будет еще одним таким будильником для тебя сегодня. Итак, есть возможность не только слушать любимую радиостанцию, но и смотреть интерактивный плейлист Love Radio Chart на телеканале Муз-ТВ. Запомни и пользуйся. Это специальная подборка клипов плюс возможность общаться прямо в эфире. Для этого нужно отсканировать QR-код с экрана. Действуй лучше. Признание в любви или сообщение о знакомстве окажутся еще и на волнах Love Radio. Их можно будет услышать по среде дам в вечернем эфире. Проект можно смотреть по четвергам в 16 часов и по пятницам в 9 часов утра. Категория 16+. Ну а еще уже в этом часе, а точнее через 10 минут, узнаем, кому сегодня решить все проблемы поможет какой-то влиятельный человек. Правда, какой пока непонятно, узнаем. Ну и еще совсем скоро своим творчеством с нами поделится Зиверт. Работа называется «Газ». Такая некая мотивация для каждого на великие свершения. И суперхит, доказательство свою состоятельность, еще здесь прозвучит годами. Этот трек находится в плейлистах любителей качественной музыки по всему миру. Beyonce, Jay-Z, Crazy in Love в эфире Love Radio через пару минут.
0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: drive me crazy. Hell yeah, dirty bass.
1: Это гороскоп на сегодня, на 23 сентября.
2: Овны.
1: Теплая встреча с близким человеком вернет в сердце гармонию.
2: Тельцы.
1: Не отказывайтесь от предложения, которое сначала покажется слишком неожиданным.
2: Близнецы.
1: А вы продолжаете сиять, несмотря ни на что.
2: Раки.
1: Хороший день для покупок, если вы заранее определите бюджет, конечно.
2: Львы.
1: Коллеги оценят вашу надежность и могут поручить ответственное дело.
2: Девы.
1: Сегодня вы особенно убедительны, поэтому используйте день для важных переговоров.
2: Весы.
1: Смена обстановки поможет взглянуть на привычную проблему с другой стороны.
2: Скорпионы.
1: Знакомство перерастет в крепкую дружбу или перспективное сотрудничество. Домашние дела не отнимут много времени, если заняться ими вовремя. Имейте в виду.
2: Козероги.
1: Так что у нас влиятельный человек поможет решить все ваши и наши проблемы.
2: Водолеи.
1: Сегодня полезно замедлиться и насладиться простыми радостями. Ну и...
2: Рыбы.
1: У вас в отношениях станет больше нежности, если вы открыто расскажете о своих чувствах. Ну, вообще, чувства скрывать ни в коем случае нельзя. Жизнь одна. Привет, Оля Бузова. Кайфуйте, как говорится.
0: Стартрек. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Это «Красавцы Лав Радио».
1: 7.48, доброе утро, давайте считать деньги. Россияне, то есть мы с вами, тратят на пустяки не менее 15% своих доходов и выбрасывают, внимание, 88 килограммов продуктов в год. Ой-ой-ой, это как же у нас так это все получается? Оказывается, одна из причин — желание попасть в категорию бесплатной доставки. Вот эти вот все акции 2 плюс 1 равно 3, вторая упаковка на 50% дешевле и так далее, они все сбивают нас с толку. Поэтому берем лишнее, ну и потом, ну сами посудите. Средний чек, например, на стакан кофе, как говорят экономисты, 200 с чем-то там рублей. И что это значит? Это значит 4000 рублей плюс-минус в месяц или 50, примерно 50 тысяч рублей в год. Плюсуем сюда необязательные поездки на такси, спонтанные покупки одежды и так далее и тому подобное. Ну вот как научиться не тратить лишнее, вообще непонятно. У вас есть рецепт? Если есть, поделитесь обязательно. А на мой взгляд, выход один. Как-то понять и зафиксировать в голове, что бесплатная доставка еще никогда не стоила так дорого. Не ведитесь на все это. Вот вроде все понимаю, но сейчас ведь пойду и закажу кофе. Доброе утро, красавцы Лав Радио здесь с тобой до 11 часов. Ну а уже с 8 до 9 будем обсуждать тему форума, по какой самой глупой или даже тупой, прошу прощения, причине тебя наказывали в школе. Пишите свои мысли прямо сейчас. 8-915-300-106-6. Это Макс Лав Радио. И еще есть наш канал. Там тоже комменты оставляйте. Кружочек с темой запишу прямо сейчас.
2: Реклама. Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника для разных людей. Для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
6: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
7: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
8: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полесск. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
9: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
11: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
12: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
13: Фантастика.
14: Бизнесу быть. Точка Банк.
15: АО Точка. Программа лояльности для клиентов ООО Банк Точка. Подробности на точка.ком. 18+.
16: В Магнит У Дома замонстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой Магнит Плюс и получайте с скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер», ОБРН 102-230-159-85-49, Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ливаневского, 185, приложение «Магнит», акции и доставка 6+.
17: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
18: Да никаких.
17: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
18: Перевожу.
17: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
18: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
17: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
19: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
20: Обновлен. Хавейл Джолион создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Хавейл Джолион. Один для всех.
19: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей, панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру. 12+.
21: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
22: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
23: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.

0: покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+. Кошмар.

просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ Банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.

0: Столица, 8 утра. Love
1: News. У банков появится новое основание для заморозки счетов. Известная голливудская актриса поборется за «Оскар». Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Россиянам могут начать блокировать банковские счета на 5 дней из-за частичных совпадений данных клиента с информацией о человеке, чьи средства подлежат заморозке. Соответствующий законопроект подготовили в Росфинмониторинге. По оценкам экспертов, в случае принятия инициативы число ограничений может увеличиться примерно на 20%. Дополнительные сложности возникнут у людей с распространенными именами и фамилиями. Профильный ЕГЭ для педагогических вузов вернут с 2027 года, рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что ранее абитуриенты по этим направлениям сдавали экзамены по соответствующим предметам, например, учитель математики по математике, истории по истории. Сейчас для поступления достаточно лишь испытания по обществознанию в качестве обязательного вступительного теста. В Минсельхозе связали рост цен на мясо птицы с издержками производства. Стоимость охлажденной и замороженной курицы за год увеличилась на 15,8%, составив 265 рублей за килограмм. А индейка подорожала на 15,1% до 645 рублей. Энн Хэтуэй вступит в борьбу за «Оскар». Студия Universal Pictures будет продвигать актрису в категории «Лучшая женская роль второго плана» за работу в картине Кристофера Нолана «Одиссея». К слову, Мэтт Дэймон, сыгравший в этой ленте главного героя, также может побороться за статуэтку в номинации «Лучшая мужская роль». Девушка раскрыла измену мужа благодаря чату GPT. Она прочитала переписку супруга с нейросетью и узнала о второй женщине. В комментариях другие дамы признались, что тоже иногда заглядывают в ИИ партнера и спрашивают о его событиях за последний месяц. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова. Прекрасного тебе дня.
0: Да, поэтому как-то тянет поговорить о пятнице, финальных выходных сентября. Ну а еще сложно обойти итоги первого учебного месяца. Как там дела с оценками? За что хвалить, за что наказывать? Ну и так далее. Об этом поговорим в форуме. Знаю, что сейчас в школах активно проводятся первые родительские собрания в этом учебном году. У нас, слава богу, не школа, поэтому хулиганить можно и даже иногда нужно. Давайте вспомним и обсудим, по какой самой глупой или даже тупой причине тебя наказывали в школе. Вот меня лично однажды наказали всего лишь за то, что зимой по свежему снегу пришел без сменки. Поругали, сообщили родителям, не пустили в школу. Ну зачем мне сменка, говорил я, если подошва чище чистого? Чище, чем, как говорится, ваша совесть. Это было действительно так, и поэтому мне было неясно совершенно, зачем устраивать из этого проблему. Глупо, тупо, необоснованно. Сейчас догадываюсь, конечно, что порядок есть порядок. Это был такой элемент воспитания, попытка, так сказать, привить дисциплину. Ну и более-менее это получилось, за что низкий поклон и спасибо. Хожу теперь везде со сменкой, как дурак. Вспомним, давайте, какие истории у вас были в школе, какие интересные, необычные, максимально странные, и за что вас наказывали. Это было глупо, смешно и непонятно. 8-915-300-106-6, Макс Лав Радио. И в наш канал под кружочком тоже пишите свои комментарии. А пока послушаем крутые треки. Dive Into Me, это Алок и Халит. А прямо сейчас сейф Meet Me in the Dark в эфире Лав Радио.
2: Красавцы Лав Радио.

0: что думаешь ты?
1: Продолжаем обсуждать тему форума. По какой самой глупой или даже тупой причине тебя наказывали в школе? Вот, если честно, думал, и что-то особо не могу вспомнить, чтобы меня наказывали вообще в принципе за что бы то ни было. Хотя наверняка было за что. Получается, оставался безнаказанным. Помню только, когда одноклассника мы его наказали за то, что он унитаз расколол. Он туда... кое-что забросил и додумался это поджечь все это дело, ну и керамический белый трон треснул пополам. Давайте посмотрим, что вы пишете. Так, Алиночка пишет: меня наказали за то, что принесла в класс яблоки для учительницы, но сама их съела. Ага, а как так вышло, почему? Очень хотела есть или учительница долго их не забирала себе? И как, кстати, наказали? Интересно, Алина, тоже напиши, как? Демонстративно конфеты начали есть и с тобой не поделились? Или что? В угол поставили? Тоже это интересно, какое конкретно наказание последовало за вот эти вот глупые какие-то проступки? Что у вас происходило в школе? Странное, необычное, глупое, тупое, в конце концов? Пишите об этом 8-915-300-106-6, Макс Лав Радио, ну и под кружочком в нашем канале тоже не стесняйтесь оставлять свои комментарии. В ближайшее время Ольга Серябкина, Слава, ну и сейчас тоже не менее крутой трек, а какой узнаешь через мгновение.
0: Форум. А что думаешь ты?

0: что думаешь ты?
1: Да, какой-то неподдельный интерес вызвала сегодня тема форума, ну, потому что наверняка много наказаний было в школе. Итак, по какой самой глупой или тупой причине тебя наказывали в школе? Много всего вы вспоминаете. Вот Светлана, например, вспомнила, что забыла однажды пионерский галстук надеть. И за это ее наказали. Ну, а почему это произошло? Я предположил, что пионер всем ребятам пример. А вы что же, Светлана, почему галстук забыли? Мы даже подискутировали успели в нашем канале. Света отвечает, что это тот случай, когда поднять подняли, а разбудить забыли. В общем-то, где-то галстук поэтому и завалялся. Еще математичка Свете ставила двойку и отправляла домой, если не было, например, карандаша, линейки и циркуля. Ну, здесь ничего глупого и странного нет. Я бы тоже, наверное, так сделал. Или понял, если бы меня за это наказали. Еще раз подчеркиваю, а как конкретно вас наказывали? Просто отправляли домой? Ну, такое наказание, как бы не сильно страшное. Наказания ведь тоже бывают интересные, изящные и изощренные. Вот если были такие какие-то глупые наказания за глупые проступки, об этом пишите обязательно и комментируйте свои истории. По какой самой глупой тупой причине вас наказывали в школе, это обсуждаем сегодня. 8-915-300-106-6 Max Love Radio. Пользуйтесь.
0: Форум. А что думаешь ты? Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8-938-53-59-59-3.

0: Классика, в которую влюбляешься снова и снова.
1: Это Love Radio.
2: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
3: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй,

0: что думаешь ты?
1: Наталья присоединилась к обсуждению, к теме форума «По какой самой глупой или тупой причине тебя наказывали в школе?» Доброе утро, пишет Наташа. «Я пришла как-то с кудряшками, спала всю ночь в бигудях. Так себе нравилось, а меня выгнали с урока их смывать. И вот я со слезами на глазах и с водой на волосах расчесывала свои кудри, чтобы волосы были прямыми. Ну, сейчас, насколько я знаю, вроде бы тоже излишне красивые прически, всякие макияжи, накрашенные ногти. Это тоже неприемлемо. Наказывают и заставляют смывать все это дело слезами подростков. Наталья, я, кстати, посмотрел твою фотографию. Ты и сейчас кудрявенькая, как я понял. Гнешь свою линию до конца, несмотря ни на что. Молодец. Анна еще нам пишет. Доброе утро. За плохое поведение, непослушание и так далее. Мы все стояли весь урок с поднятыми руками. Учились тогда в третьем классе. Интересное наказание. Это почему именно с поднятыми руками? Что это? Почему учитель так решил? Анна, напиши. 8-915-300-106-6. Это Макс Лав Радио. Все читаю, все озвучу уже в ближайшее время.
0: Форум. А что думаешь ты? Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: что думаешь ты?
1: Скажу честно, ну просто закидали сообщениями на тему «По какой самой глупой или тупой причине тебя наказывали в школе?» Олег поделился: в начальной школе кто-то побелкой со стены на двери класса оставил кучу отпечатков рук. Я подошел, прислонил свою ладонь к отпечатку, и меня застала за этим делом учительница. Понятное дело, обвинили кого? Олега. Очень сильно плакал и доказывал, что это не я. Не поверили. Ну, получается, без вины виноваты, Олег, зато есть что вспомнить. Не плачь, пожалуйста. Надеюсь, уже все прошло и не болит. Ну и финальное, наверное, на сегодня от Зинура из Казани. У нас в 50-м лицее был ОБЖшник, военный человек, авторитет лицея. Когда ученик касался стены, ну, видимо, прислонялся или рукой трогал, то он говорил фразу «не ломай стену». Жестко так, да, голосом «не ломай стену». А хулиганов он сажал на пастбище тюленей. О как! Это он так называл последний парты. Вообще были классные времена, пишет Зинур. Я лицей закончил в 2008-м. Привет девчонкам 53-й группы. Мои самые лучшие 4 года прошли именно в 50-м лицее. Ну, видимо, в 53-й группе. Хорошо. Привет в Казань тоже передаем. Давайте на этом будем завершать обсуждение форума, но здесь, в эфире. А вот в мессенджерах 8-915-300-106-6 продолжим обсуждать. Это Макс Лав Радио. Ну и еще работает наш канал. Там под кружочком тоже продолжайте писать свои комментарии. Обязательно все прочту и буду с вами на связи. В ближайшее время, уже минут через 10, у нас новости с Юлией Беляковой. А до этого успеем послушать сериал «Stumbling In» в эфире Love Radio.
0: Форум. А что думаешь ты? Реклама.
2: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
3: Фантастика.
4: Бизнесу быть. Точка.Банк.
5: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на Точка.ком. 18+.
6: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
7: Дорогой, а что это ты напеваешь?
6: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
7: О, нам давно нужна зимняя резина.
6: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
8: Шины, диски куплю в колесо.ру.
9: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
10: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
11: РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской полный полет, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
12: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
13: В этом весь Т.
12: В этом весь ты. Т-банк.
14: Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
15: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
16: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Techno Plus. Беспроводная зарядка в Premium и Techno Plus. Проекционный дисплей, панорамная крыша в Techno Plus. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
17: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
18: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-3671. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Кэш можем.
3: Беспроцентный лимит на все. Можем?
2: Кэш можем.
3: Подключить бесплатно к дебетовой карте.

0: Смотрите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Красавцы. Лав Радио.

0: 9 утра в Москве. Love
1: News. Подростки могут получить новую льготу. Названы регионы с самыми щедрыми подарками новорожденным. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В Госдуме предложили ввести гагаринскую карту для россиян от 14 до 18 лет. Соответствующее обращение депутаты направили зампреду правительства Дмитрию Чернышенко. Средства социального сертификата можно будет тратить на спортивные, творческие и другие виды досуга. При этом подростки смогут сами выбирать занятия и пробовать разные направления без покупки дополнительных абонементов. Участковые проверяют владельцев квартир, которые не платят налоги со сдачи жилья. Они могут зайти внутрь, посмотреть договор аренды и выяснить, кто там живет на самом деле, уточняет РБК. Если нарушение обнаружено и доказано, собственнику доначисляют взыскание. Названы регионы, в которых дают лучшие подарки при выписке из роддома. Как выяснила российская газета, лидирует в списке Ямал. Родителям малыша вручают большую коробку, в которой находится 51 полезная вещь для ребенка с самого рождения и на первый год его жизни. Стоимость комплекта почти 40 тысяч рублей. На втором месте Москва. У местных есть выбор между получением набора «Наши сокровища» с 50 предметами или 20 тысячами рублей. Моника Белуччи рассказала, что не боится стареть. Вдохновляйся актрисой на модном сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Телеведущая Ксения Бородина и ее супруг Николай Сердюков подали иск к блогеру Веронике Степановой о защите чести, достоинства и деловой репутации. Звезды требуют удалить два ролика с популярных видеоплатформ и взыскать с ответчика более 7,5 миллионов рублей. Признавайся в любви на всю страну в Лав-радио-чате на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00 и пятницу в 9 утра по Москве включай телевизор, сканируй QR-код с экрана и оставляй свои сообщения по ссылке. Самые милые прозвучат в вечернем эфире по средам.
2: Украшение каждого утра. Красавцы Лав-радио.
0: О да, признаваться в любви на всю страну в Лав-радио-чате на Муз-ТВ – это обязательно. Еще неплохо бы зафиксировать, что разъездная работа приносит почти на 50% больше офисной с деньгами. Признаваться в любви намного приятнее. Эксперты подчеркивают, что в специалистах, готовых разъезжать по рабочим делам, гораздо больше заинтересованы работодатели. Где больше всего таких разъездных вакансий? Ну, конечно, в транспортном цехе, домашний обслуживающий персонал тоже должен разъезжать. Это рабочая профессия, сфера продаж и так далее. Так что, дамы и господа, пока офисный планктон протирает штаны за оклад, мобильные специалисты стирают подошвы, можно сказать, даже об пачке купюр. Это «Красавцы Love Radio», меня зовут Сергей Сорокин. На подходе новая песня Нептуники «What If», а сейчас Girls Band «Cat's Eye Animal» в эфире Love Radio.
2: Это «Красавцы Love Radio».

0: Красавцы Love Radio.
1: 9.19 и интересная инфа для часто летающих. В японских аэропортах готовятся уже практически, даже уже практически поставили автоматы, которые прессуют вещи в кубики. Зачем все это делать? Ну, для того, чтобы освободить место в чемодане для сувениров. Процесс занимает около минуты, вещи уменьшаются до 7 раз. Круто, конечно, но вот интересно мне лично, как потом из этого кирпича вернуть вещи в первоначальный вид. Главное, сувениры привез, а этим кирпичом что потом? Подпирать ножку шкафа или стола? Хотя, возможно, японцы организуют какие-то доп. Продажи аппаратов, которые и вернут вашим вещам первоначальный вид. Все может быть, бизнес он такой. Доп. Услуги делают кассу. Гороскоп совсем скоро, а еще Мадонна и Мартин Гаррикс совершенно точно уже через пару минут с треком Bizarre прозвучат в эфире Love Radio. Доброго утра!
0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Трип. Гороскоп на сегодня, на 23 сентября.
1: Овны.
0: Теплая встреча с близким человеком вернет в сердце гармонию.

0: привычную проблему с другой стороны.
1: Скорпионы.
0: Знакомство перерастет в крепкую дружбу или перспективное сотрудничество.
1: Стрельцы.
0: Домашние дела не отнимут много времени, если заняться ими вовремя.
1: Козероги.
0: Влиятельный человек поможет решить все наши проблемы.
1: Водолеи.
0: Сегодня полезно замедлиться и насладиться простыми радостями.
1: Рыбы.
0: Ну и рыбы, в отношении станет больше нежности, если вы открыто расскажете о своих чувствах.
2: Стартрип. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ Радио в Туапсе». 8 938 53 59 59 3.

0: Love
1: Story. Есть песни, которые просто звучат, а есть те, которые становятся частью воспоминаний миллионов людей по всему миру. Roxette – настоящий феномен музыкальной истории. Хиты вызывают теплую ностальгию, возвращают в особенные моменты и будто стирают границы между странами и поколениями. It Must Have Been Love – один из самых ярких примеров. Но история знаменитой баллады началась задолго до премьеры фильма «Красотка». В 1987 году Пер Гесли написал ее специально к Рождеству. В Швеции трек стал заметным хитом, но за пределами страны его практически не услышали. Через несколько лет Roxette уже были на волне международного успеха, а в Голливуде искали песню для нового фильма «Красотка» с Джулией Робертс и Ричардом Гиром. Создатели картины обратились к дуэту, но времени на запись нового трека совершенно не было. Тогда Гесли предложил вернуться к старой песне. Композицию немного переработали, и она зазвучала универсально, получила универсальное настроение. После выхода «Красотки» в 1990 году песня стала одним из самых успешных синглов Roxette. Тому, насколько далеко на самом деле распространилась любовь к этому треку, однажды удивился даже сам Пер Гесли. В интервью он рассказал, что на днях был в Сибири и услышал балалаечную версию «It Must Have Been Love». Кажется, лучшего доказательства всемирной популярности Roxette и не придумать.

0: Красавцы Love Radio.
1: Много новостей сегодня, что-то из Японии. То одежду в кирпичи предлагают спрессовывать, то вот японские зумеры начали отменять еду. Серьезно, в социальных сетях это движение набирает силу. Молодежь сознательно вычеркивает из дня обычные какие-то дела. Сначала отменяли ванну и готовку, теперь очередь дошла до еды. Как молодые люди это все объясняют? Ну, объясняют очень просто. Нехваткой времени, усталостью и желанием упростить жизнь. Окей, а дальше-то что? Сон упраздним? Хорошо, что гравитацию ни у кого отменить не получится. Может быть, рано или поздно она вернет всех вот этих вот фантазеров на землю. Скоро новости с Юлией Беляковой. О финале часа Fast Boy Music Sounds в эфире Love Radio.
2: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Что, если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
5: Да никаких.
4: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
5: Перевожу.
4: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
5: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
4: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
6: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
7: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия» в Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru 0+.
8: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
9: Фантастика. Бизнесу быть. Точка.Банк.
10: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
11: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
12: РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской полуколос. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
13: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгода. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
3: Берем кредиты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime». Специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
6: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
5: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
10: Премьера СТС.
11: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
12: Ты у меня ствол украл.
11: Молчи давай.
10: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
13: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
14: В этом весь ты.
13: В этом весь ты. Т-банк.
15: Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
16: Конечно, можем.
17: Беспроцентный лимит на все. Можем?
16: Конечно, можем.
17: Подключить бесплатно к дебетовой карте?

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Красавцы. Лав Радио.

0: Москве 10:00. Love News.
1: Россиянам рассказали о принципах цифровой гигиены. Назван продукт, улучшающий работу мозга. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В МВД перечислили базовые правила цифровой гигиены. Так, чтобы снизить риск столкнуться с мошенниками, необходимо завести отдельную виртуальную карту для онлайн-покупок, использовать надежные пароли с двухфакторной аутентификацией, а также ограничить доступ незнакомцев к соцсетям. Помимо этого, правоохранители посоветовали не использовать публичный Wi-Fi для банковских операций и помнить об опасности перехода по неизвестным ссылкам. В России с 1 октября меняются правила работы маркетплейсов, сообщает парламентская газета. Так, теперь онлайн-магазины обяжут публиковать полную информацию о товарах и отдельно указывать их реальную цену, без скидок за участие в акциях или оформления карт определенных банков. Также площадки должны будут проверять данные продавцов через госуслуги и не смогут размещать карточки незарегистрированных в нашей стране лекарств. Россияне рассказали, сколько денег им необходимо для счастья. Треть опрошенных будет чувствовать себя комфортно при заработке от 150 до 300 тысяч рублей в месяц. Каждому пятому достаточно от 50 до 150 тысяч. При этом почти половина респондентов уверена, что финансы влияют на ощущение эйфории лишь до определенного момента. В сети распространяется информация, что Джиган в ночь с 3 на 4 июля открыл стрельбу в своем доме на глазах у детей и 9 часов удерживал персонала охрану. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на телеграм-каналы. Выстрелы услышали соседи и вызвали полицию. Сейчас рэпер находится на лечении в реабилитационном центре. Какао с молоком улучшает работу мозга и повышает гормоны радости, что помогает человеку эффективнее достигать поставленных целей. Чтобы польза не превышала вред, напиток должен быть без сахара. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
2: Украшение каждого утра. Красавцы Love Radio.
3: Ну вот кто о чем, а я все про деньги. Россияне рассказали, значит, сколько денег им необходимо для счастья, да? Рассказать-то рассказали, но тут сразу же эксперты добавляют. Россиянам больше не нужны премии на работе. Да-да, вы не ослышались. Специалисты считают, что дополнительные денежные выплаты перестали мотивировать сотрудников. Если платить премии постоянно, то работники к этому якобы привыкают и воспринимают их как часть заработной платы. Вместо этого эксперт советует делать ставку на признание заслуг, интересные задачи, самостоятельность и всякие возможности для роста. Что тут скажешь? Спасибо, на хлеб не намажешь, в карман не положишь. Поэтому предлагаю просто перестать кормить таких экспертов. Думаю, меня многие поддержат. Это «Красавцы Love Radio». С тобой Сергей Сорокин. В ближайшее время много классной музыки. Новая песня на подходе от Уорренера и Лорин. «Let me forget you». А прямо сейчас Тедди Свимс, «Mr. Now It All» в эфире Love Radio.
2: Это «Красавцы Love Radio».

0: Красавцы Love Radio.
1: Вот казалось бы, что-что, а мультфильмы-то на рождаемость как могут повлиять? Оказывается, еще как могут. Психологи заявили, мультсериал «Маша и Медведь» снижает рождаемость в России. Потому что подрывает ценность брака и семьи. То же самое, по мнению специалистов, делают фильмы «Титаник», «Ирония судьбы», сериал «Саша Таня», еще «Игра престолов» попала в этот антидемографический рейтинг. Так что, если у вас до сих пор нет детей, не вините себя. Вините Джеймса Кэмерона, Джорджа Мартина, Ильдара Рязанова и актеров, которые озвучивали Машу и Медведя. Ну а кто еще виноват? Конечно, они. Красавцы Love Radio уж точно за хорошую рождаемость. Под музыку это дело, кстати, получается намного лучше в любое время суток. Так что давайте в ближайшие несколько минут будем слушать и улучшать демографию. На горизонте Шакира и Burna Boy, Die, Die.
0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

7.33 в Москве. Вот что я вам скажу удивительное. Рядом 6-летняя китаянка установила мировой рекорд по сборке кубика Рубика среди женщин. А что произошло? Эта малышка собрала кубик Рубика 3x3 за 4 секунды 27 сотых. На соревнованиях в Гуанчжоу требовалось собрать головоломку целых 5 раз. При этом, не знаю почему, но вот такие правила. Лучший и худший результат не засчитывался. А с остальных попыток, ну то есть со второй, третьей и четвертой, выводилось среднее время. Самое прикольное и самое интересное, что 6-летняя Лянь Юньджи побила свой

0: Сет. Первая береговая линия. VIP-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника Lancet.
1: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Красавцы Love Radio.
1: Мы привыкли, что такси — это просто дорога по своим делам. Сел, назвал адрес, доехал. Но если рядом оказывается попутчик, с которым вам по пути, все может быть немного иначе. За несколько километров можно успеть познакомиться, разговориться, посмеяться, а иногда и узнать что-то, ну, чего совсем не ожидал. Именно на таких встречах мы решили построить нашу рубрику «Неслучайные связи». Для этого Макс Абдуллин ездит по тарифу «Вместе» в Яндекс.Гоу. Сервис подбирает ему попутчика с похожим маршрутом. Они едут вместе, еще и с приятной скидкой. А по дороге Макс задает простой вопрос своему попутчику. Что вам однажды запомнилось в поездке на такси?
2: Привет, Сергей. Привет всем. Ну что, я уже в машине. Сегодня снова знакомлюсь с человеком, которого раньше не видел. О, кажется, я уже вижу своего попутчика. Ну что, знакомимся.
3: Добро пожаловать. Не забудьте пристегнуть ремни безопасности.
2: Здравствуйте. Меня Максим зовут, я ведущий Love Radio. Как зовут вас?
4: Приветствую, какая интересная компания. Меня зовут Даня.
2: Очень приятно. Знаете, сегодня вы стали участником нашей рубрики «Неслучайные связи». Я езжу по городу, знакомлюсь с попутчиками и спрашиваю, были ли у вас в такси истории, которые вы до сих пор помните. Может, у вас такая еще найдется.
4: Ух, так сразу сложно вспомнить. Столько раз на такси ездил, хотя, кажется, одну интересную припоминаю.
2: Ну, давайте ее.
4: Однажды ехал в такси после дня рождения друга. Сел в машину, назвал адрес. Водитель вводит его в навигатор, смотрит на меня и вдруг спрашивает: «Слушайте, а вы случайно не сын Сергея Петровича?» Я сначала вообще не понял, откуда он знает моего отца. И оказалось, они когда-то вместе работали, и всю дорогу водитель рассказывал мне какие-то истории про отца, которых я раньше вообще не слышал. Например, как однажды отец собирался на свидание после работы, так волновался, что несколько раз менял рубашку. Это на моего отца совсем уж не похоже. А когда приехали, мы с водителем обменялись телефонами, я потом рассказал все отцу и скинул ему номер. Они созвонились, разговорились, повспоминали, как раньше работали вместе и теперь иногда общаются. Вот так обычная поездка в такси неожиданно свела их снова.
2: Вот это действительно неожиданная встреча. Вы просто сели в такси, а в итоге узнали про отца столько нового. И самое главное, что они теперь снова общаются. Никогда не знаешь, чем может закончиться обычная поездка. Спасибо, что поделились историей.
4: Пожалуйста.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Это «Красавцы Love Radio».
2: Уже завтра, в четверг, наступит день осеннего равноденствия, один из главных дней сезона. Между прочим, что это значит? Световой день постепенно станет короче, ночи длиннее, и здесь особенно важно иметь поддержку. Я это к тому, что поддержка всегда ждет тебя в эфире Love Radio. Меня зовут Сергей Сорокин, завтра с 7 до 11 снова проведем время вместе. Приятное общение, музыка, юмор, все как обычно, бодро и энергично. Это «Красавцы Love Radio», завершаем на сегодня утренний эфир, а вот дневной, наоборот, готов забрать каждого в свои объятия. В 11.00 новости с Юлией Беляковой. Еще одна красотка, но уже не с новостями, а с треком «Горгона» в эфире Love Radio. Через несколько секунд, думаю, догадались, все верно, это Люся Чеботина. Желаю всем отличного дня, говорю пока, ну и до завтра. До завтра, удачи, приходите еще.
1: Реклама.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.

0: пятница, 11.00.
1: Авиабилеты могут подорожать. Стало известно, когда эффективнее делать кардиотренировки. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Власти хотят ввести дополнительный сбор с авиапассажиров для компенсации использования новых российских самолетов. Об этом сообщает «Коммерсант». Размер платежа оценили от 500 до 1000 рублей за билет. Аналитики предупреждают, что введение меры грозит падением трафика. И в качестве решения предлагают задействовать бюджетные средства. Мошенники придумали новую схему обмана с цифровым рублем. Злоумышленники от лица сотрудников банка убеждают граждан перевести деньги со счета в новую форму валюты. Они также уточняют, что в ближайшее время ожидается изменение курса, поэтому конвертировать средства стоит быстрее. При этом аферисты могут использовать специальный счет и код из СМС, либо же предлагают передать наличные курьеру. В МВД призвали никому не сообщать личную информацию и напомнили, что официальные представители финорганизации не обзванивают население. Россияне, путешествующие за рубеж, в среднем зарабатывают около 76 тысяч рублей в месяц, выяснили исследователи. Почти половина опрошенных проживает в Москве и других мегаполисах. Выезжающие за границу граждане в среднем моложе. Фитнес-эксперты считают, что утро – лучшее время для кардио, особенно если человек хочет похудеть. Дело в том, что в ранние часы тело быстрее переключается на сжигание жира. Так, если тренироваться до завтрака, организм будет брать из этой ткани до 80% энергии. Однако полностью отказываться от приема пищи нельзя, поскольку можно потерять мышцы. В Москве продают детское автокресло из натуральной кожи питона за 100 тысяч рублей. Согласно объявлению, торг не предусмотрен, а в комплекте также идет шлем в змеиной стилистике. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова. Желаю тебе прекрасного дня.
0: Продолжим делать этот день чуточку ярче с помощью порции 100% хитов. В первые 20 здесь будут Биби Рекс и Дэвид Гетто, Ваня Дмитриенко. На старте проверенный хит «Summer Song Texas». Меня зовут Максим Абдуллин, это Love Radio. Хорошего

0: Алекс и Дэвид Гетта, Sad Girls, в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше, и вот кого еще услышим в следующие 40 минут. Ближе к финалу этого часа Сабрина Карпентер, Taste. Hey, if you meet me in the dark, за экватором. После небольшой паузы AV.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: радио дома и в офисе.
1: Везде, где есть твоя умная колонка.
0: Главные мировые хиты.
1: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа, 7 дней в неделю.
1: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Просто реклама.
2: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Трек, навсегда вошедший в историю, благодаря в том числе нашим с вами рилсам. Это By India, Choi Mod, Shade. Только что в эфире Love Radio. Ну и вот с кем еще проведем финальные минуты этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Большой хит из ностальгического прошлого. ILP, Other People, под занавес этого часа. Чуть раньше Мари Краймбрери, Иди танцуй, и Сабрина Карпентер, Taste, сразу после короткой паузы. Ну и в новом часе тебя ждет большая порция других саундтреков твоей любви. Оставайся с нами.
2: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
6: Я люблю тебя.
5: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
10: Премьера СТС.
11: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
12: Ты у меня ствол украл.
11: Молчи давай.
10: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
13: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
14: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
15: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
14: Александр Шоуа и группа «Непара».

0: удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
3: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
4: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.

столице полдень. Колоссальный и традиционный Лав-Радио привет лично каждому, кто слушает нас онлайн и на FM-частоте. В первые 20 минут здесь будут Баста и Майя Мишель, Бенсон Бун, Леб Бауза Магнетик. На старте меня зовут Максим Абдулин. Это Лав-Радио.

0: буду танцевать. Баста и моя Мишель в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: С самыми разнообразными хитами продолжим текущие 60 минут. И вот с какими проведем остаток этого часа. Под занавес Wave, Rusty Faced Boy. Чуть раньше звонки с премьерой «Красота». Cat's Eye Animal после небольшой паузы. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: седьмого по чьи треки влюблялись, расставались и пересылали друг другу песни по Икпорту. В комментариях там же оставляйте свои воспоминания и пишите, хотели бы вернуть эпоху или пусть остается в прошлом. Но в ближайшем будущем у нас Риана, Don't Stop the Music, из того же, кстати, 2007-го, «Звонкий красота», новинка, и раньше всех Kim Sounds, Rise Low, после небольшой паузы.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Can't You Love Me? Ариана Гранде, только что в эфире Love Radio, где я напомню, что рассказать о своих чувствах второй половинке, напомнить или впервые признаться в любви ты по-прежнему можешь в интерактивном плейлисте Love Radio Chat в эфире телеканала Муз-ТВ. Это специальная подборка клипов и возможность общаться прямо в эфире. Чтобы отправить свое сообщение, нужно отсканировать QR-код с экрана телевизора каждый четверг в 16 часов по московскому времени. Ну а лучшее признание в любви и сообщение мы озвучиваем в вечернем эфире Love Radio по средам. Категория 16+.
1: Реклама.

Раніше 13.00. Новый час. Здесь в эфире Лав-Радио. Проведем самыми разнообразными хитами. В первые 20 минут будут Лана Дель Рей, Адам Ламберт, Калли Харрис. На старте Алоки Хали, Dive Into Me. Меня зовут Максим Абдуллин. Ты слушаешь Лав-Радио.

0: Мартин Гаррикс «Bizarre» в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот уж некоторые из тех хитов, с которыми проведем следующие 40 минут этого часа ближе к финалу. Рина, Ина и Rehab, I'll be waiting. Немного раньше Тедди Суимс, Мистер Новый Дол. И еще пару отличных треков Шимза, Fire on the Dance Floor. Слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: голос за любимую песню прямо сейчас.
1: loveradio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
2: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: новая песня о любви.
1: Привет, это Мальбек и Сюзанна.
2: И это наш с вами Дмитриенко новый трек «Отражение».
0: В эфире Love Radio.

0: Сия и Шон Пол, Cheap Thrills. Только что в эфире Love Radio. Летом этого года вышел фильм о певице под названием «Сия. Ностальгия по-настоящему». Это документальная лента, посвященная ее одноименному музыкальному туру 2016-го. Про фильм говорят кратко, никакой поп-помпезности, а просмотр хорошо передает ощущение живого присутствия. Движемся далее, впереди у нас только главные и большие хиты. Под занавес этого часа Nathan Goshen, Thinking About It, Ларин Тату. После короткой паузы и еще больше в новом часе здесь в эфире Love Radio.
1: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: В «Магнит у дома» замонстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте magnit.ru/monstroyeniye. АО «Тандер», ОГРН 102-230-159-85-49, Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ильванёвского, 185. Приложение «Магнит», акции и доставка 6+.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
7: Шины, диски куплю в колесо.ру.
8: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
9: После 40 жизнь только начинается.
10: Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
11: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
12: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
13: Мир. Каждый день в твоих руках.
14: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
15: Премьера. Лав Радиочат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав Радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Лав Радиочат на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00.

Пятница, 2 часа дня. Сайрус, Като, Айсгергерт, Зиверт, Шакиры, Бёрна Бой. И это еще не все, с кем проведем первые 20 минут этого часа на старте премьера Ворейф, Нептуника. Меня зовут Максим Абдуллин, ты слушаешь Лав Радио.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: флешбеки из 2016-го. Don't let me down. The Chainsmokers и Dio только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и теперь расскажу, с кем проведем следующие 40 минут этого часа. Вот лишь некоторые из тех хитов, которые скоро услышим. Это Rush, Troye Sivan. Премьера Примадонна Two Colors. И после небольшой паузы Tempo City Self-Aware. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle.

0: что в эфире Лав-Радио ремейк на суперхит «Бумажный змей» в исполнении Звонкова, Ани Плетневой, Марии Краймбрери, Владимира Преснякова и Наташи Подольской. Это сюрприз для продюсера Velvet Music Алены Михайловой ко дню ее рождения. Для нее эта песня является символом отношений продюсера и артиста. Звезды лейбла записали трек втайне от Алены как знак благодарности. Команда Лав-Радио присоединяется к поздравлениям для Алены Михайловой и желает неиссякаемой энергии, новых ярких открытий и бесконечного драйва.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы Лав Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Есть треки, которые приятно вспоминать и слушать спустя долгое время, а этот особенно. Destination Calabria, Алекс Гаудино и Crystal Waters, только что в эфире Love Radio. Ну а мы по ностальгической прямой движемся дальше и до конца часа услышим Summer, My Body Isn't Ready из числа молодых хитмейкеров. Чуть раньше Егор Крид, Молли, Если Ты Меня Не Любишь, и Трой Сиван, Rush, сразу после короткой паузы. Ну и еще больше саундтреков твоей любви в новом часе здесь в эфире Love Radio.
1: Реклама.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Премьера СТС.
4: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
5: Ты у меня ствол украл.
4: Молчи давай.
3: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 20.00 для лиц старше 16 лет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
3: Никита и Мария Зайцева.

16:00 в столице. В новом часе продолжим доставлять в твои динамики главные мировые хиты. И начнем час с легендарного Let Go Пол Ван Дайк и Рик Гарви. Меня зовут Максим Абдуллин, ты слушаешь Лав Радио.

0: Break My Heart.
1: Break My Heart, Dua Lipa в эфире Love Radio.
2: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
1: Движемся дальше, и вот кого еще встретим ближе к финалу этого часа. Леди Гага и Бруно Марс. Die With A Smile. Посередине часа норвежцы The Bauza, Magnetic. AV, Meet Me In The Dark, после небольшой паузы. Слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Three, артистка, на счету которой большое количество мировых хитов и жизненных перипетий, во всяком случае Бритни, что называется, на связи. В соцсетях имеем возможность за ней наблюдать и слушать выпущенные ей в разные годы. За подробностями о звездах заходите в телеграм-канал Love Radio, нижнее подчеркивание official. Там обновления появляются каждый день. Ну а в этом часе далее кассет Tell Me Why, Gayazos Brothers, Санта-Лючия и норвежцев The Bows Magnetic уже через 4 минуты.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно.
1: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Ты помнишь, для всех, кто помнит так же, как срывал фрукты с соседских деревьев и гулял допоздна без соцсетей, но в компании ребят из соседских квартир. Теперь давайте заглянем в ближайшее будущее. Расскажу, с кем проведем финальные минуты этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Под занавес бразильца Локи Анита Looking for Love. Не менее шикарная вещь из того же музыкального прошлого Pussycat Dolls Doncha чуть раньше и сразу после короткой паузы Леди Гага и Bruno Mars Die With A Smile. Ну а новый час здесь в эфире Love Radio. Начнем с порции актуальных новостей.
2: Реклама.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

0: пятницу в 16:00.
1: В России разработают национальные советы по питанию. Полиция начала проверку после стрельбы в доме Джигана. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Лав Радио. Подробности прямо сейчас. Общие национальные рекомендации по питанию для предотвращения развития заболеваний у россиян появятся в следующем году, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Речь идет именно о консультировании врачами и медиками для того, чтобы не допустить возникновения проблем у граждан с хорошим здоровьем. В Кабмине поддержали законопроект о новых мерах против авиадебоширов. По данным Интерфакса, перевозчиков хотят обязать обмениваться данными о пассажирах, попавших в черные списки. Это позволит компаниям отказывать нарушителям в перелете. Помимо этого, предлагается расширить перечень условий, за которые гражданина могут не пустить на борт, и ужесточить меры для тех, кто устраивает дебош повторно. Полиция проводит проверку после новостей о том, что Джиган летом устроил стрельбу в своем доме. По словам юристов, музыканту может грозить до 8 лет лишения свободы за вооруженный налет на домашний став. Напомню, ранее СМИ писали, что артист в ночь на 4 июля открыл стрельбу на своей подмосковной вилле на глазах у детей и несколько часов удерживал персонал и охрану. После инцидента исполнитель проходил лечение в Израиле. Сам рэпер слухи опроверг, но назвал информацию провокацией хейтеров и уточнил, что просто записывал видео для нового трека. В России изобрели робота, который пишет почерком конкретного человека. Изначально прибор создали для школьников и студентов, но теперь авторы поняли, что он может сэкономить время педагогам и врачам. Умные алгоритмы оцифровывают моторику, а затем владелец устройства должен только вставить ручку и выбрать текст на смартфоне. Стоит новинка 20 тысяч рублей. Это были новости Лав Радио, Юлия Белякова. Встретимся с тобой ровно через час. Расскажу, что интересного случилось в мире.
0: Большой привет всем, кто остается на одной волне с нами. В первые 20 минут этого часа The Weeknd, Клава Кока и Джонни на старте Deity, Take Me There. Меня зовут Максим Абдуллин, ты слушаешь Лав Радио.

Люблю тебя даже в небе, по невидимой связи. Ты в столичной пустыне, мой прохладный оазис.

0: Пятница, Анна Асти в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот лишь некоторые из тех хитов, с которыми проведем следующие 40 минут, ближе к финалу этого часа. Bizarre, Madonna и Martin Garrix. Немного раньше лирик, аутентичная. Cat's Eye Animal после небольшой паузы. Love Radio – это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талео. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetaleo.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Макс, My Head and My Heart. Принято считать, что голова и сердце часто друг другу противоречат, что, в общем-то, оправдано, но в моменты, когда они между собой согласуются, самое время напомнить о своих чувствах второй половинки. И сделать это можно по-прежнему в интерактивном плейлисте Love Radio Chart на телеканале Муз-ТВ. Это специальная подборка клипов и возможность общаться прямо в эфире. Чтобы отправить свое сообщение, нужно сканировать QR-код с экрана телевизора каждый четверг в 16 часов по московскому времени. Ну а лучшее признание в любви и сообщение мы озвучиваем в вечернем эфире Love Radio по средам. Возрастное ограничение 16+. Ну и далее у нас на горизонте музыкальном Набу, Муния, Slow Down, Lyric, аутентичная и DJ Gojo, Джейсон Деруло, Мелоди Мич и Ко. После небольшой паузы.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: правильная аффирмация на каждый день. Сия, Never Give Up, только что в эфире Love Radio. И здесь же по-прежнему больше еще самых разнообразных хитов. Впереди до конца этого часа D-Stop, The Sign of Silence. Чуть раньше Мадонна и Мартин Гарикс, Bizarre. Сразу после небольшой паузы. Новые 60 минут. Начнем со свежих новостей. Меня зовут Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio. Оставайся с нами.
1: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
4: Берем кредиты, мы в Совкомбанк.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Лав-радиочат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав-радио.
8: Я люблю тебя.
7: Лав-радиочат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.

0: российской столице 5 вечера. Love
1: News. Фитнес-клубы хотят самостоятельно разрывать договоры с клиентами. Черный плащ получит продолжение. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Фитнес-клубы просят разрешить им в одностороннем порядке отказываться от договоров с клиентами, которые систематически нарушают местные правила. Такое предложение направили премьер-министру Михаилу Мишустину. Как пишет Коммерсант, проблемы возникают из-за скрытой тренерской деятельности, воровства или использования пространства не по назначению. Подростки все чаще становятся жертвами мошеннических схем. Аферисты прикрываются именами известных блогеров, которым особенно доверяют дети, а после используют угрозы, давление и обещания внезапной выгоды. Так злоумышленники легко получают доступ к средствам несовершеннолетнего, крадут деньги со счетов родителей, а также личные и финансовые данные. Оценки в школе хотят сделать более объективными. Как сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, подход стараются унифицировать. Сейчас четкие критерии уже используются при проведении ОГЭ и ЕГЭ. Кроме того, со следующего сентября начнет действовать новый образовательный стандарт для старших классов. В США выпустят продолжение мультфильма «Черный плащ» спустя более чем 3 десятилетия. Disney Plus начал разработку нового анимационного сериала о супергерое. Создатель оригинала Тед Стоунс присоединится к проекту в качестве консультанта. По сюжету более 30 лет персонаж провел запертым в параллельном мире, где никто не слышал о его подвигах. На Урале приготовили необычный раф. Местный бариста сварил кофе из кабачков. Из овоща сделали сладкое пюре, добавили эспрессо и сливки. Гости уверены, что по вкусу получилось что-то между орехом и печеньем. Идею, кстати, подсказал подписчик заведения в сети. Ему уже пообещали оплатить билет и устроить настоящую кабачковую дегустацию. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова. Встретимся с тобой ровно через час.
0: Слишком часто ждем подходящего момента для хорошей жизни, а потом выясняется, что момент был вполне подходящий. Просто мы его не заметили. С этой минуты смотрим в оба. Love Radio, Дима Вебер, на старте Teddy Swims.

0: удивительно яркую картину удалось нарисовать Кате Айове в треке «Мы». Яблоко принцесса грызет, принц готовый на все. Вид у него строгий. По-моему, это что-то с картин Шагала, по меньшей мере. А вообще, превращать привычные слова, моменты встречи во что-то необычное — это особое свойство жизни, которым мы, к сожалению, пользуемся не так часто, как могли бы. Ведь сказка и фантастика рядом. Главное, конечно, знать меру и не закончить как колобок. If you know what I mean. Что же касается дальнейшего музыкального часа, тут тоже все вполне себе ярко. Ближе к концу послушаем трек «Sweet Summer Nights» от Филатов и Кэрс. На экваторе часа Шакира, Burn a Boy, Die Die. А уже через пару минут в нашем эфире Kima Sounds, Rise Slow. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: голос за любимую песню прямо сейчас.
1: loveradio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
2: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 02 03. Клиника «Ланцет».

0: интересно, как девушка должна была насолить парню, чтобы он буквально умолял больше не звонить, не писать и даже не вспоминать. Моя версия, она явно дала понять, что любит суши больше, чем его. Ну а в случае с этими парнями, знаете ли, такой фокус не пройдет. Тут целый гербарий российского шоу-бизнеса собрался, чтобы спеть эту песню. Не лето, Олег Майами, Леша Свик, Дима Вебер, хотелось бы добавить, но нет, сегодня мы с ребятами по разную сторону эфира. Это Love Radio, сразу после рекламы Бритни Спирс и трек Gimme More.
1: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте ВБ Джоб.
5: Сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion – один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и TechnoPlus. Беспроводная зарядка в Premium и TechnoPlus. Проекционный дисплей и панорамная крыша в TechnoPlus. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
10: Премьера. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Love Radio. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00. Категория 16+.
11: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
12: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Премьера СТС.
13: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
14: Ты у меня стукал.
13: Молчи давай.
10: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 20.00 для лиц старше 16 лет.
15: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
16: Да никаких.
15: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
16: Перевожу.
15: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
17: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
15: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
9: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
10: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
18: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.

0: на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
3: Фантастика.
4: Бизнесу быть. Точка.Банк.
5: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на Точка.ком. 18+. It's Britney, bitch.

0: Москве 6 вечера.
1: Love News.
2: Утильсбор может увеличиться. Голосовые сообщения снижают продуктивность. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В России с 1 января утилизационный сбор на автомобили вырастет еще на 10-20% в зависимости от техники, напомнили в Минпромторге. Для популярной легковой машины с двигателем 1-2 литра платеж увеличится примерно на 80 тысяч рублей. Физические лица по-прежнему смогут платить меньше при ввозе машин мощностью до 160 лошадиных сил. В Минтруде предложили со следующего года снизить допустимую долю мигрантов в некоторых регионах. Как пишет парламентская газета, например, в Татарстане нулевую долю призывают установить для водителей такси и охранников, а в Калужской области – для курьеров. В ведомстве пояснили, что решения принимали с учетом потребностей субъектов в рабочей силе и ситуации на местных рынках труда. Россиянам напомнили правила безопасности детей, если они остаются дома одни. Как выяснили «Известия», ребенок должен знать свой адрес, уметь связаться с родителями и понимать, к кому обратиться в экстренной ситуации. Также стоит держать на видном месте телефоны служб помощи и убрать из доступа лекарства, острые предметы и легковоспламеняющиеся жидкости. Незнакомцам дверь открывать нельзя, даже если они представляются сотрудниками служб. Голосовые сообщения снижают продуктивность россиян на 20%, а на 30% растет количество ошибок при постановке задач в таком формате. Дело в том, что на обработку одного аудио уходит в 2-3 раза больше времени, чем на чтение того же текста. Это создает информационный шум и снижает способность концентрироваться на глубокой работе. Помимо этого, ожидание необходимости прослушать войс формирует постоянную тревогу и напряжение. Еще больше интересных новостей, актуальной информации и истории о любимых знаменитостях ищи в официальной группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
0: Хорошая музыка действует быстрее любых инструкций по улучшению настроения. И главное, никаких побочных эффектов, кроме желания подпевать. Это Love Radio, с тобой по-прежнему я, Дима Вебер. На старте часа Temper City, Self...

0: буду танцевать, пока не включат свет. И меня убивает то, что я вижу, как ты уводишь ее домой, поет Биби Рекса в треке Sad Girls. И знаете, вообще классическая ситуация в любом рандомном клубе в 5 утра. Ну а вообще, мы тут семейные ценности поддерживаем или что? Так что, парни, если вы кого-то из клуба в 5 утра уводите, то, пожалуйста, сначала в ЗАГС. Ну а далее в нашем эфире звезды с разным семейным статусом, но с одинаково неприлично крутыми треками. А за финалем этот час треком How to Love от Tokyo Hotel. Tell me how to fall in love with myself. Oh, I don't need no one. Услышим свежий трек «Спектакль» by India.
1: Спектакль Джузеппе, вся любовь как пепел, ты не любишь
0: себя. Но уже следующее на очереди в плейлисте Ave, Meet Me in the Dark. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё, Геленджик, Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: что мне сейчас нужно, это снова научиться любить себя. Вот такая вот несложная, но очень актуальная для многих мудрость в треке How to Love от Tokyo Hotel. С одной стороны, конечно, это может выглядеть как нарциссический припадок самолюбования, но в целом, без ощущения самоценности далеко в этой жизни не уедешь. В следующей, может быть. Но пока мы живем на одной планете с Прохором Шаляпиным, давайте будем все-таки равняться и не отставать от лучших. С тобой Дима Вебер, это Love Radio. Кстати, о лучших. После рекламы Влад Топалов и Регина Тодоренко с треком 1100 по Фаренгейту. Ну а завершим этот музыкальный час вместе с Нелли Фуртадо, Джастином Тимберлейком и Тимберлендом Гиверами.
1: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
6: ООО «РББ». ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
7: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
9: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026.
10: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
11: Фантастика.
12: Бизнесу быть. Точка.банк.
13: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк.». Подробности на точка.ком. 18+.

просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.

0: столице 7 вечера.
1: Виза в Египет подорожает. В Сингапуре ввели кэшбэк за чтение. Меня зовут Юлия Белякова. Это новость Love Radio. Подробности прямо сейчас. В Египте второй раз за год увеличат стоимость визы. Со следующего года разрешение на въезд в страну подорожает до 39 долларов, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Напомню, в этом марте цена документа по прибытии выросла с 25 до 30 долларов. В столичных больницах стартовала новая программа культурных мероприятий в рамках концепции «Исцеляющей среды». С июня этого года прошло 25 концертов, спектаклей и выставок. Их посетили около 5000 пациентов и врачей. Как сообщила заммэра Анастасия Ракова, в сентябре число площадок увеличилось почти в два раза. Искусство, по ее словам, продолжает дарить спокойствие и психологическое равновесие, помогая и врачам, и пациентам чувствовать себя лучше. Доклинические исследования отечественной вакцины от сезонного гриппа планируют начать в 2027 году, пишет ТАСС. О возможных сроках появления препарата в практике пока не сообщается. Искусственный интеллект в ближайшие годы изменит большинство профессиональных навыков. При этом речь не идет об исчезновении каких-то специальностей целиком. Просто часть рабочих задач автоматизируют, а для остальных потребуются новые компетенции. В Сингапуре ввели кэшбэк за чтение. В стране запустили программу, где за 15 минут ежедневного погружения в книги пользователи получают виртуальные монеты и очки опыта. Разбогатеть, однако, не получится. 50 таких дней приравниваются к одному местному доллару. Нововведение направлено на укрепление у жителей полезных привычек. Столичные дизайнеры возвращают к жизни советскую мебель. Реставрация стенок, диванов и комодов эпохи СССР стала новым бизнесом. Некоторые занимаются этим для души, кто-то отвлекается от рабочих будней и снимает стресс. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
0: Человека должен быть момент, когда можно выключить внутреннего критика и пожить без комментариев. Ну, хотя бы до первого неудачного селфи. Держим фокус на классной музыке. С тобой Дима Вебер. Это Love Radio.

0: меняющий сердца.
1: Это Love Radio.
2: В этом городе я знаю пути. Знаю тех, кто мне мешает идти. Каждый шаг, каждый миг по кольцу и в час пик. В этом городе не каждый герой.

0: Левитация, это, конечно, замечательно, но, знаете, легкость бытия и воздушность существования – такие вещи противоречивые. Еще не уверен, что все до конца научились это отличать от легкой придурковатости, так что осторожнее. Ты слушаешь Love Radio, с тобой на одной волне Дима Вебер, далее услышим Дэвид Гетта, Биби Рекса, I'm Good. Кэтсай и трек Animal. Следующая на очереди Бервульф, Годзилла. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. Это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик, Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: Лил Носикс на волнах Love Radio с работой Star Walking. Я напоминаю, что у тебя есть возможность не только слушать любимую радиостанцию, но и смотреть интерактивный плейлист Love Radio чата на телеканале Муз ТВ. Это специальная подборка клипов, плюс возможность общаться в прямом эфире. Для этого нужно отсканировать QR-код с экрана. Лучшие признания в любви или сообщения о знакомстве окажутся еще и на волнах Love Radio. Их можно будет услышать по средам в вечернем эфире. Проект также можно смотреть по четвергам в 16 часов и по пятницам в 9 утра. Категория 16+. А у нас как раз вечер среды, поэтому время самых свежих сообщений. Пишет Ксюша Майорова: Сереженка, ты мужчина моей мечты, лучший муж на свете. Далее от Максима Гордичука: любимая киска, люблю и скучаю, хорошего тебе дня. И от Руслана 45: люлька, спасибо за котлеты.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Миша Миллер и Алекс Велев в продолжении музыкального часа на волнах Love Radio. Бам-бам-бам. Ты думал, что сделал мне больно, но ты сам пострадал. Бам-бам-бам. Ну да, казалось бы, истина стара, как мир, но каждый раз мы на ней обжигаемся вновь и вновь. И причиняя страдания другому человеку, сами попадаем в этот капкан печали и страданий. Хотя, конечно, есть те, кто успел обзавестись жестким панцирем и научился перешагивать печаль, как осенние лужи. Но все это либо огромный опыт, либо очень дорогой психолог. В оба варианта, знаете, не очень. Так что кнут в сторону откладываем и попросим у небес любви и взаимопонимания хотя бы до первой встречи с гаишниками. Мы же набираем скорость этого вечера и через 10 минут жары раздаст DJ Light в проекте Love Power. А до встречи с ним успеем расслушать трек I'm Good от Биби Рекси и Дэвида Гетты и подстроимся под импульсы города с Леной Темниковой.
1: Реклама. Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
2: Фантастика.
3: Бизнесу быть. Точка Банк.
4: ТАО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на точка.ком 18+.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
7: Шины, диски куплю в колесо.ру.
8: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
9: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
6: Да никаких.
9: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
6: Перевожу.
9: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
6: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
9: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
10: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
11: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
12: РБ Украина 124-77-00-47-19-19. Московская область, Тверской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.
13: Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечные. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
14: Категория 6+.
15: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Конечно.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Премьера СТС.
2: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
3: Ты у меня стукал.
2: Молчи давай.
1: «Трудный ребенок». С понедельника по четверг в 20.00 для лиц старше 16 лет. Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Лав-радиочат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав-радио.
4: Я люблю тебя.
1: Лав-радиочат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16.00. Открой свои чувства. Категория 16+.

состоится в 8 вечера. Кого-то не отпускает ночь, кого-то начальник, а кого-то жена. Парни, добро пожаловать на борт безграничной свободы. Это Love Radio, Дима Вебер, далее Love Power и DJ Light. Делай громче.

0: Знаешь ли, кто и способен вывести нас из темного царства дедлайнов и невыполненных планов, то это точно DJ Light, наш бессменный навигатор в мире мэшапов. Ну а я посоветую тебе не убирать далеко твое танцевальное трико, потому что ближайшие 40 минут будут не менее жаркими и насыщенными. В конце часа Mary Gu, LSP, Искра.
1: Я помню твою кожу на ощупь, губы на вкус, пингелю.
0: Джимин, Ху. Через пару минут в нашем эфире Мадонна и Мартин Гэрикс «Бизар». Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Только что в эфире Love Radio Шинша Fire on the Dance Floor. И, кстати, теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. То есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Категория 16+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: смешаны каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы «Лав» Радио в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: максимально стильное музыкальное предупреждение от Чарли Пута. Attention в продолжении музыкального часа на волнах Love Radio. А вот без всяких предупреждений ты можешь признаваться в любви на всю страну в Love Radio чате на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00 и пятницу в 9 утра по Москве. Включай телевизор, сканируй QR-код и оставляй свои искренние послания по ссылке. Давай создавать романтику вместе. Возрастное ограничение 16+. Это Love Radio. С тобой Дима Вебер.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

В радио Холли Флейма о тяжести и несовместимости любви на расстоянии. Знаете, трек особенно подходит тем, кто до любимой работы добирается на электричке, автобусе и двух трамваях. Вот там действительно, чем ты дальше от меня, тем быстрее иду ко дну. Это Лав Радио, Дима Вебер. Держимся на плаву с любимыми треками. Далее по списку и на Ирихаб. Пинк, Лана Дель Рей.

0: за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: BigLove20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
2: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio, это Звонкий. Прямо сейчас здесь будет красота. Именно так называется мой новый трек.
0: В эфире Love Radio.

Только что на волнах Love Radio Heaven и работа Айран. И мне кажется, это идеальный трек для идеального момента для того, чтобы с вами попрощаться и действительно уже убежать домой. Но не подумайте, это не потому, что я хочу от вас избавиться, хочу поскорее. Поскорее убежать, чтобы завтра вновь вернуться сюда, в эту любимую студию Love Radio и услышаться с вами. Меня зовут Дима Вебер, но на произвол судьбы, разумеется, я вас не оставлю. Расскажу о музыкальных планах на ближайшие 10 минут. Далее Пусика, Dolls, Филипп Киркоров. Ну а завершится этот час работой Lights, Camera, Action от Кайли Минок. На сим действительно все. Пока. Буду скучать. До завтра.

0: пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
1: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
4: ОРБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской полуполюс, деревня Каретина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.

Час ночи. Радио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: кэшбэк 5% можем?
1: Кэш можем.
0: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
2: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
3: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру.
4: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
7: ОРВВ. ОГРН 124-777-00-47-19-19. Московская область. Городской полуколец. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.

Ловлю тебя даже в небе по невидимой связи. Ты в столичной пустыне, мой прохладный оазис.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
4: РБ Украина 124 77 00 47 19 19. Московская область. Тверской округ. Подробности в приложении WebJob 18+.